чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Доброе утро, друзья! Новый день уже начался, значит, и мы начинаем свою работу на волнах 106 FM. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня среда, 6 мая, но, как говорят синоптики, ощущается она как самая настоящая пятница. Дело в том, что уже завтра многих из вас ждет вполне законный выходной в связи с празднованием Дня Защитника Отечества, с чем я вас и поздравляю. Денек, потом еще поработаем, потом опять отдохнем. Ну, в общем-то, словно лепестки ромашки будем отрывать, также и рабочие дни будут пролетать. Ну а сегодняшний день я предлагаю провести вам под музыку в нашем эфире. Впереди вас ждут Тига, Рио, группа Five Star Family, Тувелу, Тима Масса, Алла Пугачева, Джейсон Дурелла, Андрей Звонкий, Пусика, Долси и много-многое другое. Всем, как всегда, отличного настроения, закончить все рабочие дела и как следует подготовиться к грядущим праздникам и выходным.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Лето возвращается. Именно так называется композиция в исполнении Элоса и Джесса Глайна, прозвучавшая в нашем эфире. 7:19 в Уральске. Ну а сейчас, как всегда, пару слов о погоде на сегодня. Ну что, друзья, у нас сегодня по-прежнему погода радует. 10 градусов тепла за окном. Прямо сейчас солнышко светит. Правда, будет достаточно ветрено. И ветер этот, по всей видимости, принесет нам облака. Днем воздух прогреется до 23 градусов. Осадков быть не должно. Чего, кстати, нельзя сказать о дне завтрашнем. Небольшая, но все же вероятность осадков завтра, 7 мая, присутствует. От плюс 11 до плюс 24 градусов прогреется воздух в праздничный день. Ну и действительно, друзья, лето потихоньку начинает возвращаться, что, несомненно, радует как меня, так я уверен и вас тоже. Нашу музыкальную программу продолжает группа Five Star Family с песней «Один на один».

0: 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Coldplay BTS с композицией My Universe прозвучали в нашем эфире 7.34 в Уральске, друзья. И сегодня, 6 мая, на календаре настоящий праздник свободы. Ведь именно сегодня празднуется Международный день против диеты. Это тот самый день в году, когда весы можно убрать в сторонку и вместо этого открыть кулинарную книгу, ну или меню сервиса доставки еды. И действительно, друзья, с приходом весны держать диету становится все сложнее и сложнее. Ведь неспешно прогуливаясь по улицам города, начинаешь замечать различного рода заведения общепита, которые заманивают зайти к себе и перекусить чего-нибудь вкусного здесь и сейчас. Кроме того, шашлычные, кофейни прям-таки берут клиента на живца, заманивая аппетитными ароматами, мимо которых пройти, ну, просто невозможно. Не говоря уже про майские праздники, которые, ну, как вы знаете, редко обходятся без вкусных угощений. Сегодня, 6 числа, можно позволить себе чуть больше, дополнительный кусочек пиццы, ведь, как говорят ученые, строгая диета — это не только шанс сбросить вес к купальному сезону, но и сильнейший стресс для организма. А стресс — это главный вред метаболизма. Мораль такова. Один лишь

кусочек любимого блюда сегодня сэкономит кучу нервных клеток завтра. Так что будьте здоровы, счастливы и стройны. А мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди Тима Маск с композицией «First Day».

Друзья, удивительные вещи творятся в нашем эфире. Только что ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 пришло сообщение от нашего постоянного слушателя Александра. Не далее, как 27 апреля, Александр написал к нам сообщение следующего содержания. Доброе утро, Уральск! Хочу поздравить Кубышкина Андрея с днем рождения. От всей души желаю здоровья и достижения всех поставленных целей. И еще желаю, чтобы мы с ним попали на финал континентальной хоккейной лиги в этом году. И знаете, только что Александр буквально отчитался о том, что желание-то их, оказывается, исполнилось. Следующее сообщение прислал он сегодня. Доброе утро! По желанию другу отчасти исполнилось. Мы попали на полуфинальную игру «Металлург Акбарс». Может быть, и до финала доберемся. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении группы «Комната культуры» «История плавит лед». Вот так вот, друзья. Возможно, мы только что нащупали ключик к исполнению желаний. Достаточно написать о своем желании к нам. Я его озвучу во всеуслышание. И вот буквально через пару недель оно у вас уже и исполнится. Так что пользуйтесь возможностью. Ну а прямо сейчас группа «Комната культуры» звучит в нашем эфире.

Андрей Звонкин на волнах радио Кейс с песней под названием «Обычный человек». 7 часов 52 минуты в Уральске. Ну и, друзья, музыкальные заявки посыпались ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006, буквально как из рога изобилия. Одна за одной. Но опередил пока что всех наш постоянный слушатель, которого зовут Михаил, что, в общем-то, совсем не удивительно. Михаил поражает нас своей регулярностью и тем, откуда он черпает свое музыкальное вдохновение, откуда он берет название этих композиций. Может быть, он просыпается вместе с ними, напевая их на ходу. А может быть, у него есть какой-нибудь специальный блокнотик, где он так, знаете, странички листает и говорит: «Ага, 6 мая, заказываем песню группы «Непара» под названием «Милая». Но как бы там ни было, спасибо вам, Михаил, за то, что вы продолжаете радовать нас своими музыкальными заявками. Ну а мы, в свою очередь, стараемся их безоговорочно исполнять. Очередной музыкальный час завершается. Всем, кто торопится на работу, я желаю счастливого пути, непременно успеть на свои рабочие места, чтобы вас ни в коем случае не наказало начальство. Ну и, конечно же, если есть возможность, то оставайтесь на волне нашего города. Впереди еще много хорошей музыки. We'll be right back.

Вот такая вот доселе неизвестная мне композиция под названием «Солнце золотое» в исполнении Доза ЛСП прозвучала в нашем эфире, и за эту композицию хочется сказать огромное спасибо нашему постоянному слушателю Максату, который этим ранним утром тоже решил не оставаться в стороне и присылать свою музыкальную заявку ко мне в студию. Максат, вам огромнейшая благодарность. Ну а я хочу сказать доброе утро всем, кто проснулся и настроился на нашу волну. Напомню, что сегодня на календаре 6 мая, среда, преддверие праздника Дня защитника Отечества. Но, друзья, не тороплюсь, я поздравляю тебя, мужчин, с наступающим праздником. Дело в том, что завтра, 7 числа, несмотря на выходной день, мы с Еленой Левитан выходим на наше дежурство для того, чтобы поздравить вас уже, как полагается. Елена будет за микрофоном, за пультом, будет говорить теплые слова в адрес мужчин, будет исполнять музыкальные заявки, будет передавать приветы и поздравления, даже гороскопы и те наверняка озвучит. Так что, дорогие мужчины, даже несмотря на выходной день, завтра с утра пораньше просыпаемся, настраиваемся на волну 106 FM и слушаем теплые пожелания в свой адрес. А прямо сейчас мы будем слушать музыку, которая неизбежно звучит в нашем эфире. Впереди вас ждут Вельвет, Кэти Перри, Тарантино и Данте, группа Guys of Brothers, Жоз Даурен, Филат ФКР, Purple Disco Machine, Робин Шульц, Snoop Dogg и Дэвид Гетта, Слайдер, Магнит, KDDK, Две Маши и наверняка еще много-много других композиций, которые, если повезет, то уместятся в этот ближайший музыкальный час. Ну что ж, друзья, продолжаем наше музыкальное движение. На улице композиция на очереди. Композиция в исполнении группы Демо под названием «Солнышко», которая как нельзя лучше гармонирует с той погодой, которая постарилась сегодня на небе нашего замечательного города Уральска. Солнышко светит, можете выйти, посмотреть на него, улыбнуться. Долго только не смотрите, говорят, очень вредно. Ну и наслаждайтесь теплом, которое наконец-то пришло в наш любимый город.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне оңырау шал.

Дарите женщинам цветы и песни в исполнении нашего с вами дорогого земляка Жандаурена Аблаева прозвучало на волнах радио Ки. И в преддверии завтрашнего праздника как-то родилось у меня само собой в голове импровизация на тему «Дарите женщинам цветы». «Дари мужчинам всем носки, хочется мне спеть, но, друзья, также хочется посмотреть мне в глаза той самой особе, которая решила, что вот-таки подарить носки своему дорогому любимому мужу, это будет хорошей идеей». Нет, идея это не очень хорошая, все-таки дарить своим мужчинам подарки, которые подарят им радость, а не только лишат их очередной возможности сходить в магазин. Ну а сейчас, друзья, новости высоких технологий. Тот, кто держал дома аквариумных рыбок, наверняка прекрасно знает, что аквариум — дело достаточно красивое, но в то же время и очень хлопотное. Необходимо тратить огромное количество сил для того, чтобы сделать жизнь водных обитателей комфортной и безопасной. И на помощь самым ленивым держателям аквариумных рыбок пришла китайская компания под названием Full Depth, представив миру рыбку для аквариума, которую не нужно кормить, которая абсолютно неприхотлива к той воде, в которой она плавает. Ее официальное название — интеллектуальная мягкотелая бионическая араванна. Эта рыбка, как вы понимаете, электронная. Прототип повторяет внешний вид и поведение одной из самых ценных аквариумных рыб — араванны, известной своей требовательностью к условиям содержания. В природе и неволе такие рыбы нуждаются в большом пространстве, идеально чистой воде и даже живом корме, что делает их содержание очень непростым. Роботизированная же версия значительно проще в использовании. Длиной она 69 сантиметров, весит чуть меньше 4 килограмм и способна плавать со скоростью почти 2 километра в час, имитируя естественные движения настоящей рыбы. Внутри используется сочетание нейромеханических моделей и алгоритмов искусственного интеллекта, благодаря чему поведение максимально приближено к реальному. Устройство может работать до 12 часов от одного заряда, после чего его достаточно подключить к питанию. По умолчанию рыба передвигается самостоятельно, автономно, но при необходимости ей можно управлять и дистанционно с помощью специального пульта. Конструкция рассчитана на погружение до 20 метров, что делает ее пригодной не только для домашних аквариумов, но и для более сложных инсталляций. Пока устройство не вышло на глобальный рынок, ориентировочная стоимость ее, ой, как немала, $5000 она стоит, что примерно равно 2 300 000 тенге по официальному курсу. Вот уж действительно золотая рыбка получается. Все-таки интересно, вот до 20 метров она может погружаться, а что будет, если она на этой глубине возьмет, да и разрядится? И что потом делать? Водолазов, что ли, вызывать? Вопросов много, ответов пока нет, да и желание приобрести тоже, честно говоря, тем более за такие бешеные деньги, отсутствует. Так что пока мотаем лишь себе на ус и продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди композиция в исполнении группы «Gayazov's Brothers».

было спокойно и уютно. Оставайся таким же добрым и терпеливой папой для наших детей. Мы тебя очень любим и с нетерпением ждем вечером на праздничный ужин. Зарина поздравляет свою коллегу Наталью с днем рождения от всего нашего отдела. Наташа, желаем тебе женского счастья, поменьше нервотрепки с отчетами и побольше премий. Ты у нас самая позитивная, пусть так будет всегда. Пусть этот день пройдет легко и принесет только приятные сюрпризы. Следующее сообщение прислал наш постоянный слушатель Александр. Хочу поздравить своего друга детства Ротова Николая с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, энергии. Ты достойный пример для своих сыновей, пишет Александр. Ну и напоследок Алишер поздравляет свою супругу Эльмиру с началом ремонта, который мы вместе сегодня затеяли. Мебель вынесена, обои безжалостно содраны со стен. Назад дороги нет. Пожелайте нам, чтобы эта эпопея не затянулась надолго. Спасибо, Радио Кей, что помогаете нам поддерживать боевой настрой. Ну что ж, Алишер, Эльмира, я желаю, чтобы ваша стройка, ваш ремонт, завершились как минимум к финалу этих выходных, а может быть и раньше успеете, чтобы уже ближе к началу рабочей недели вы могли сесть спокойно на диванчик, оглянуться вокруг и сказать: да, мы это сделали, и взглянуть на новые, чистые, изменившие свой внешний вид стены. Ну что же, вот такие вот сообщения сегодня прислали наши слушатели. Спасибо вам за это огромное. Но и это еще не все, поскольку сегодня в нашем коллективе, в рядах акционерного общества Талаб, также нашлись именинники. Сегодня свой день рождения празднует сестра-хозяйка стационарного отделения Хамин Ольга Павловна. Ольга Павловна, желаю вам самого крепкого здоровья, исполнения ваших желаний, уюта дома и чтобы работа приносила вам удовольствие и чувство глубокого удовлетворения. С днем рождения вас! Ну и также, друзья, день рождения сегодня празднует специалист службы безопасности нашей компании Тимиргалиев Дархан Насанбаевич. Человек, без ведома которого даже муха мимо не пролетит. Дархан Насанбаевич, поздравляю вас с днем рождения. Также желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, чтобы все, за что вы беретесь, обязательно получалось, воплощалось, чтобы мечты сбывались. И, конечно же, сегодняшний день был настоящим праздником для вас. С днем рождения! Вот и все сообщения, которые мне хотелось бы озвучить к этой минуте, а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди целая группа музыкантов. Это Боб Синклер, Кьюти Би, Доллар Мэн, Биг Али, Мэг Дах с композицией «Rock This Party». Именно она звучит в нашем эфире прямо сейчас. Yeah!

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Snoop Dogg и Дэвид Гетто с композицией под названием Sweet прозвучали в нашем эфире. 9.50 в Уральске. Очередной музыкальный час завершается, как и мое время пребывания в студии музыкальных программ. И прежде чем попрощаться с вами, мне хочется рассказать вам о тех событиях, которые также случились в этот самый день, 6 мая, в далекие-далекие годы. В далеком 1872 году случился первый розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, переходящего Кубка футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Всех любителей футбола поздравляю с этим событием. В 1998 году новая столица Казахстана, город Акмала, была переименована в Астану. Вот такое тоже событие интересное. Кто помнит, ставьте лайки. В 2019 году в городе Санкт-Петербург был открыт памятник герою Советского Союза, славной дочери казахского народа Алие Молдагуловой. Очень красивый, кстати, памятник. Ну и также примечательно то, что помимо городов нашей страны, память о Алие Молдагуловой чтут также далеко и за ее пределами. Памятники ей установлены в городе Москва, два памятника в городе Новосокольники и деревне Монаково, это в Псковской области, а также в городе Рыбинск находится стела и мемориальная доска, где Алия Молдагулова училась в лесотехническом училище. Ну и, кстати, в преддверии праздника Дня Победы хочется выразить огромную благодарность всем героям, которые сражались за нашу страну. Также, друзья, в этот день родились некоторые известные личности, в частности, Зигмунд Фрейд, австрийский психолог, психиатр и невролог, который, ну, конечно же, больше всего известен по тому, что все вокруг ему напоминало фаллические символы. Также день рождения сегодня праздновал бы Владимир Этуш, советский актер и педагог, известен ролями в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «31 июня» и другим фильмам. В 1961 году родился Джордж Клуни, американский актер, режиссер и продюсер, обладатель премии «Оскар», приобрел популярность после роли в телесериале «Скорая помощь», снимался в фильмах «От заката до рассвета», «Вне поля зрения», «Тонкая красная нить» и многих-многих других. Также сегодня свой день рождения празднует родившийся в 1968 году Максим Фадеев, певец, композитор, музыкальный продюсер, режиссер и актер. Песню в его исполнении вы, кстати, услышите прямо сейчас, уже совсем скоро. Ну и завершает этот список именинников Мелания Трамп, которой сегодня исполнилось, получается, 56 лет. Фотомодель супруга президента США Дональда Джоновича Трампа. Вот и все события, о которых мне хотелось бы вам рассказать. Друзья, спасибо всем, кто был настроен на нашу волну все эти минуты, все эти часы. Не забывайте о том, что завтра, несмотря на выходной, мы с Еленой Левитан вновь выходим на работу. Она будет за пультом, за микрофоном, радовать вас, поздравлять мужчин и ставить самую лучшую музыку. Ну а я на этом с вами прощаюсь, друзья. Спасибо всем, кто был с нами все это время, присылал свои сообщения на номер студии. Ну а музыкальную программу продолжает Максим Фадеев, наш сегодняшний именинник, с песней «Лети за мной». We'll be right back.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист, у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: Окей. Радио ОК.

0: Учим казахский язык легко.
1: Аздап немного. Казахша аздап племен. Я немного знаю казахский. Казахша казахский. Аздап немного. Племен знаю. Казахша аздап племен. Казахша казахский. Аздап немного. Блемен знаю. Казахша аздап племен.
0: Учим казахский язык

Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
2: Мы заключили договор с клиниками «Аоталаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
2: Телефон для заключения договоров – +7 705 621 60 92 и 50 65 93. «Аоталаб» – все для вашего здоровья.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Радио «Окей» – место не для...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: ваш доктор.
1: 16:20 в стране. Добрый день, друзья, всем, чьи приемники настроены на волну радиостанции ОК. Мы начинаем программу «Ваш доктор». Она выходит чуть ранее, но я думаю, те, кто постоянно нас слушают, прекрасно знают, что жизнь она такая. Иногда чуть раньше, иногда чуть позже. Главное, что оно есть. Более того, всегда можно посмотреть повтор этой программы в Инстаграм, где мы тоже начинаем прямой эфир. Прямую трансляцию именно нашей программы «Ваш доктор». Сегодня у нас в гостях замечательный специалист медицинского центра «Оталаб», уролог-андролог Расул Жаксылыкович Султумов. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Так, проверка связи прошла. Так, смотрите, как вы понимаете, уролог-андролог. Та-да-да-дам, да-дам, да-дам, да-дам. Так, сразу все так, я думаю, задались вопросом. Что это такое, кто это такое, с чем это едят? Речь пойдет о заболеваниях мочеполовой системы. Я правильно говорю?
2: Абсолютно, да.
1: Так, можно чуть ближе микрофон, чтобы, да.
2: Во. Лучше слышно?
1: Да, чтобы вас слышали хорошо. Не меня, а вас. Итак, заболевания мочеполовой системы.
2: Да.
1: С чего начинается? Я понимаю, что это очень важная система. Мы знаем пищеварительную, мы знаем сердечную, сосудистую. А вот это-то, насколько это важно для человека и насколько важно следить за здоровьем?
2: Мочеводящая система – это достаточно очень важная система, одна из важнейших систем, потому что акт мочеиспускания у нас у человека происходит при нормальном употреблении жидкости 5-7 раз за день. И 0-1 раз, если человек много выпил жидкости перед сном. И инфекция мочеводящих путей, если мы разбираем эту тему сегодня.
1: Давайте попробуем.
2: Человек это ощущает сразу. Он идет в туалет, как-то не так, не как обычно. И может испытывать дискомфорт некий в начале, либо в процессе самого акта мочеиспускания в виде рези, жжения, дискомфорта и боли. Если это разбирается острое, обостренная ситуация, если циститы, уретриты в том числе. Если же мы разбираем по части мужских инфекций нижемочеводящих путей, это простатиты. Здесь зачастую немножко клинические изменения в качестве мочеиспускания другого характера. Ночные вставания могут присоединиться, ощущение неполного опорожнения. Мужчина ходит, не болит, не щипит, не режет, но при этом ощущает каждый раз после каждого похода, будто бы не до конца сходил. Мужчины, они у нас терпеливые. Достаточно долго могут терпеть и игнорируют данную симптоматику, пока их совсем уж не прижмет.
1: Это да.
2: Да. И при первых же появлениях нарушения качества мочеиспускания рекомендуется людям не заниматься самолечением, не обращаться к знакомым, друзьям за советами и так далее, а обратиться к специалисту, непосредственно к урологу. Данным вопросом.
1: В частности, к вам. Расул Жаксылыкович, да. Вот теперь вот так округляем и подводим итог. То есть какие, получается, симптомы должны насторожить человека и заставить поднять пятую точку и принести ее к вам?
2: Дискомфорт, резь движения при мочеиспускании, ощущение болевых синдромов, симптомов внизу живота, промежности могут они ощущаться непосредственно мочеиспускательным
1: каналом. Это касается как мужчин, так и женщин?
2: Так и женщин, абсолютно верно. И немаловажный и достаточно грозный симптом – это повышение температуры.
1: Ух ты ж.
2: Да. Зачастую нижнемочеводящие инфекции протекают без температуры. Единственное, могут локально проявляться, то есть регионально они жаром отдает. Но если температура начала повышаться 37 и выше, 38-39 вплоть до 40, это свидетельство о том, что инфекция проникла выше, вплоть до почек, и процесс пиелонефрита здесь уже начинается, поэтому инфекция нижнемочеводящих путей при первых своих симптомах не стоит игнорировать, потому что это может привести к осложнениям в виде пиелонефрита, а там уже клиническое течение другое совсем, порой требует госпитализации, а так это все лечится амбулаторно.
1: Симптомы, указывающие на развитие простатита на ранней стадии, это то же самое? Это то, что вы сейчас перечислили? Или там чуть-чуть отличается?
2: Список здесь...
1: Вот то, что вы сказали, как будто не до конца.
2: Да, это один из моментов, один из пунктов, так скажем, потому что зачастую начинается СХТБ, это большой сегмент, так скажем, в науке, синдром хронической тазовой боли, который по сегодняшний день продолжает изучать его и адекватно старается лечить. Нарушение также происходит и касается эректильной функции. Это тоже все относится к симптомам простатита. Если сейчас можем об этом говорить, достаточно интимная тема. Все люди, взрослые, живут половую жизнь. Если мы берем нормальную статистику мировую, половой акт должен длиться первый от 5 до 7 минут и считается нормой. Так. Если он протекает чуть быстрее, минуту, около минуты, чуть больше минуты, это относится к преждевременной экуляции.
1: Угу.
2: Люди начинают, так скажем, падать в грязь лицом.
1: Угу. Ну и комплексовать, да, естественно.
2: Соответственно, это, да, как снежный ком, друг на друга накапливается, эмоциональное состояние в том числе приводит к эректильной дисфункции, нейрогенного генеза или психогенного генеза.
1: Угу.
2: Но человек не задумывается, что у него имеется простатит. Он еще
1: точно
2: об этом, да. Потому что зачастую в начальном этапе заболевание, оно протекает бессимптомно. Все еще зависит от иммунной системы человека индивидуально. Uh-huh. Здесь, если иммунная система достаточно крепкая, хорошо борется, справляется самостоятельно, бактерии себя ведут, опять же, если мы подходим к этиологии, простатиты, циститы, пиелонефриты не возникают из-за переохлаждения, как многие считают.
1: Да-да-да. Сейчас прямо восклицательные знаки. Друзья здесь, мои, да, не думайте, что вы просто посидели на холодном или что-то у вас такое произошло, там купались в холодной воде.
2: Абсолютно верно. Холод здесь является лишь провокационным моментом. Он снижает нашу иммунную систему, защитный барьер падает. Инфекция, где бы она ни локализовалась, она начинает себя проявлять активно.
1: Да,
2: и, соответственно, организм подает сигналы в виде дискомфорта, боли, покалываний. Если это не остро, а зачастую это не остро, угу, человек перетерпел, выпил обезболивающее, на следующий день не беспокоит, все, он забыл об этом. Месяц, пару, другой, и картина повторяется. Из года в год приводит к осложнениям.
1: Хроническому, уже, получается, да?
2: Да, абсолютно верно. Хронический простатит, СХТБ-синдром, хронической тазовой боли, периодический дискомфорт, который могут многие мужчины испытывать и терпеть длительное время.
1: Угу.
2: И когда они приходят, уже, как правило, третий этап осложнения – это нарушение эректильной функции. Когда половая жизнь в комфортном ее, так скажем, качестве невозможно произвести.
1: Ай-яй-яй.
2: Да, грустно всем.
1: Конечно. Вот скажите, давайте вот сейчас, да, поговорили. У меня такой вопрос. Ведь многие, я думаю, опять же, мужчины думают, что простатит мне дам 20-30 лет. Это имеет возраст отношения?
2: Раньше, вот, если... Угу. Да. Раньше, если литературу прошлого века мы разбираем, то эта болезнь характеризовалась 50 плюс лет. 50-55, ближе к 60 имели молодые люди простатит. Угу. Но на сегодняшний день, насколько показывает ежедневная практика, простатит может
1: молодеет
2: у молодого человека развиться и в 18, и в 20, и в 25. Были 15-летние парни молодые с достаточно хорошим простатитом, но, опять же, если мы говорим о причинах его возникновения, это инфекции.
1: И иммунная система все-таки слабая.
2: Ну, иммунная система, опять же, если парень достаточно крепкий в целом, но не соблюдает процедур гигиенических,
1: так,
2: моментов,
1: еще одна
2: так
1: сторона,
2: скажем, угу, да. И это касается определенного слоя населения, который имеет наличие крайней плоти, так скажем. Люди, которые прошедшие процедуру циркумцизии и обрезания штергена, они в 85% случаев обезопасили себя уже в этом.
1: А
2: и
1: вот
2: профилактика в будущем меньше подвержена наличию или заболеванию венерическим заболеванием.
1: Точно.
2: В случае, если случится незащищенный акт.
1: Расул Жексалыгович, да, как раз скажите, что вы же занимаетесь кашкергеном, вот, правильно же?
2: Обрезание циркумцизии выполняем, да, под местной анестезией, начиная с маленьких детей.
1: А если взрослый человек
2: приходит? Смело приходит, ну, в неделю пару человек, мужчин больше 35, 40, 50, 60, 70 лет люди приходят и выполняют обрезание. Почему? Потому что не говорим про простатит, который они,
1: да,
2: уже,
1: да,
2: имеют.
1: Угу.
2: Проблема начинается с мочеиспусканием другого характера, в том плане, то, что наличие крайней плоти благоприятно влияет для развития инфекции. И начинаются проблемы уже с срезами, с жжениями,
1: да,
2: болевой синдром. Мужчина боль, как правило, остро не любит терпеть.
1: Угу.
2: Крайне редко такие встречаются персонажи, но здесь уже после консервативного лечения необходимо хирургическое,
1: угу,
2: вмешательство, после чего человек снова здоров.
1: Ну,
2: просто
1: прекрасно. То есть,
2: да,
1: выход есть, дорогие мужчины.
2: Выход есть. Если же не хочет человек расставаться своей крайней плотью, он обязан за ней следить после каждого похода в туалет.
1: Да, но это,
2: сходил,
1: да, отдельный вопрос гигиены.
2: Да.
1: Ну, а что делать, знаете ли, не всем легко, да.
2: Это задача сегодняшнего дня всех
1: актуальная?
2: Родителей очень актуальная. Всех молодых родителей,
1: воспитание,
2: у которых,
1: как раз,
2: да,
1: вот
2: есть
1: этого, да,
2: дети, не в зависимости от того, мальчик это или девочка, научить соблюдать гигиену.
1: Угу.
2: Потому что дети наши ходят в садик. В садике, к сожалению, недостаточно возможности воспитателя проследить за каждым ребенком, соблюл он гигиенический момент,
1: да,
2: или,
1: да,
2: нет. И мальчики в том числе пожизненно, потому что приходят дети уже в пубертате, в 13, 15, 16 лет, и не знают, что такое крайняя плоть, а то, что она у них есть, угу. и то, что за ней нужно было следить, они об этом впервые узнают на консультацию у уролога.
1: Понятно. Так, давайте тогда, у нас не так много времени, но к хорошему, доброму, о том, что как все это лечится. То есть я имею в виду вот все заболевания мочеполовой системы. То есть насколько они излечимы? То есть есть ли там процент, запущенные варианты, как мы это диагностируем у нас в медицинском центре и как мы избавляем людей от таких болезней?
2: В самом начале я упомянул то, что это способствует воспалению, наличию возбудителя бактерий. То есть выполняется бактериологический посев того или иного биоматериала, где мы ищем, что мы подозреваем. Это может быть анализ бак посева мочи, бак посева секрета предстательной железы, либо бак посева спермы. Угу. То есть под этим трем анализом мы можем выявить возбудителя, кто это, как зовут, в каком он объеме у нас находится и к чему он имеет чувствительность в плане препаратов антибактериальных.
1: Чтобы знать, чем его уничтожить.
2: Угу. Потому что на сегодняшний день наши люди, наш народ, он ходит самостоятельно, лечится в аптеке.
1: Да.
2: В фармацевты, к сожалению,
1: подскажут.
2: Выпускают, отпускают антибактериальные препараты, не зная до конца заболевания, возбудителя и данную чувствительность к данному возбудителю, скажем. Выполняется бак-посев, узнаем, назначается терапия, антибактериальная терапия, в первую очередь, это группа фторхинолонов, 75% случаев имеет чувствительность, цефалоспорины также.
1: Это не рассказывайте, сейчас запомнят.
2: Хорошо, и буду спрашивать, входить.
1: Да. Так.
2: В комплексе назначаются, как правило, и простатопротекторы. Если имеются нарушения мочеиспускания, там и другая группа препаратов используется уже, физиолечение. И на сегодняшний день, начиная с 2015 года, плюс-минус, в Европе началось исследование по поводу использования плазмотерапии в урологии.
1: Так.
2: Да, потому что плазмотерапия, она достаточно давно известная методика лечения. Ее используют и в травматологии, ортопедии, и дерматовенерологии, и косметологии используют. Что такое плазма? Это наша собственная кровь, которая после взятия в пробирку помещается в центрифугу, центрифугируется, получаем плазму, которая насыщена тромбоцитами и, в свою очередь, выполняет регенеративную функцию восстановления тканей. Абсолютно верно. Улучшается функциональность. Данная практика в урологии началась с 2015 года, используется уже на протяжении больше 10 лет.
1: Вы это практикуете?
2: В своей практике я использую уже более 3 лет. Угу. Обучились этому в Стамбуле. Турки на своем примере показали достаточно эффективность. Поэтому я начал один из первых, кто использовал в нашем городе Уральске данную терапию,
1: Прекрасно.
2: Да. Процедура безболезненная, не требующая каких-либо, подготовительных мероприятий, кроме как быть натощак, потому что забор крови берется с утра натощак. И все, собственно.
1: Но мне кажется, если при любой консультации вы же все это объясните, по полочкам
2: подробно
1: разложите.
2: Подробно каждому это индивидуальный подход имеется, разбирается и так далее.
1: Так, еще какие-то бывают дополнительные исследования назначаются?
2: УЗИ более, что... исследования, естественно, ТРУЗИ, кому это необходимо, если что-то подозреваемое нехорошее, скажем. Опять же, если углубляться, можно говорить об этом долго. ПСА это онкомаркер, который определяет рак простаты.
1: Но это только по необходимости.
2: По необходимости, да.
1: Если вдруг есть какие-то вопросики.
2: Возникли. Если случайно, зачастую это вы поясняете случайно. Почему? Потому что рак простаты у мужчин, он бессимптомен. Абсолютно, все прекрасно работает, все стоит, все писается, но в один прекрасный день идет кровь с мочой. Человек задается вопросом, идет абсцесс, там онкология уже в стадии прорастания и распада зачастую. Но
1: Правильно сделали, прям вот так пуганули.
2: Это не приговор, это все лечится. Но главное здесь после 40 лет мужчинам хотя бы раз в год посещать
1: уролога. Как раз, вот я сейчас и хотела сказать. Хорошо,

0: Ты же имеются симптомы, то по необходимости.
1: Ну, конечно, сразу.
0: Да, по возникновению ситуации, так
1: и
0: скажем.
1: И не затягивать.
0: Естественно. Чем раньше это все начнется адекватно лечиться, тем меньше будет в будущем последствий.
1: Ну и процесс самого выздоравливания будет короче.
0: Естественно, качество жизни сразу улучшится, угу. И будет все как прежде. Хорошо.
1: Вот на этой замечательной ноте, что все будет хорошо, все будет окей, никак иначе. Хочется вас поздравить с праздником, с наступлением мая, он такой праздничный и яркий. Пожелать вам благодарных клиентов, пациентов, чтобы все было замечательно, и мы всегда будем рады вас услышать и увидеть здесь у нас в студии, потому что темы можно взять разные. Я понимаю, что в мочевопулу...
0: Мы пробежались очень поверхностно.
1: Да, конечно. Да, быстро, это мы сейчас быстро показали, что у нас есть такой специалист потрясающий, да, который и опыт имеет большой, и вводит новые технологии лечения. Если вам это интересно, друзья, я сейчас обращаюсь к нашим зрителям в Инстаграм, нашим радиослушателям, если вас волнуют какие-то вопросы, пользуйтесь моментом, всегда звоните, спрашивайте. Я думаю, мы всегда ответим, правда же, на любой вопрос.
0: Всегда готов.
1: А главное, если у вас есть какие-то проблемы, обращайтесь. Вот
0: не
1: вам.
0: Игнорируйте.
1: Не игнорируйте.
0: Слушайте свой организм. Организм очень умная штука. Дает сигнал о себе.
1: Сегодня у нас в гостях был уролог-андролог медицинского центра Аутала Прасулжик Сылыкович Султумов. Спасибо вам большое. И до встречи еще в эфире. Я думаю, не единожды.
0: Да.
2: Команда Autolab расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзі

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: Вопросом размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Жарнама. Реклама.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКЕ радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтырмен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Эритроцит живет до 120 дней.
1: Между прочим... Радио «Окей». Место

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
7: Окей, окей, окей.
8: Окей радио са. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: между прочим.
1: Лед не одинаково холоден. Температура льда антарктических ледников достигает минус 60 градусов по Цельсию. Намного теплее лед гренландских ледников. В среднем минус 28. И совсем теплые льды с температурой около нуля лежат на вершинах Альп.
0: Между прочим...

день карусели. В юге метели, праздник веселье. Дни и недели. Верю, не верю, ты снова за дверью. Начнем с истерик, закончим постели.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ.
4: Радио ОКЕ на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей.
7: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио ОК. Место.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКИ.
5: Радио ОКИ на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Места нет для грусти.
3: 106 FM.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на часах.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей, окей, окей».
3: «Окей» радиосы сенің жүрегінің жиілігінде. «Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.